0: ᱨᱟᱢᱚᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱚᱛᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱟᱡᱟᱨ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ, ᱫᱟᱲᱮ ᱰᱷᱮᱨᱟᱭ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱᱮ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱭᱚᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱥᱤᱥᱩᱨᱳᱜᱽ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱽᱜᱚ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱳᱯᱤᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱫᱩ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱥᱤᱥᱩᱨᱳᱜᱽ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱽᱜᱚ
2: ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱴᱠᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱞᱮᱴᱠᱟ ᱦᱟᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱮᱥ ᱜᱩᱱ ᱛᱟᱭᱢᱮᱱᱟ ᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱠᱚᱞᱮᱥᱴᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱥᱚ ᱠᱷᱤᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱯᱷᱩᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱮᱫᱚ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ
2: ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ ᱫᱩᱠ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ ᱵᱟᱝ
1: ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱵᱷᱳᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱮᱡ ᱧᱩᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱛᱮ ᱥᱮᱛᱮᱧᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱩᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱷᱚ ᱢᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮ
2: ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱧᱩᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟ
1: ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱧᱩᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱤᱵᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱚᱯ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱞᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟᱞᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱚᱯ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ
1: ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚᱨᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱤᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱜᱮᱡᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱫᱟᱹᱞ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
2: ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱡᱚ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱣ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱮᱡᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱤᱨᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱹᱞ

0: ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱚ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ?
1: ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ 300 ᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱳᱡᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱚᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱡᱚᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱦᱚᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ?
0: ᱟᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱱᱛᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ, ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱨᱟᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱳᱡᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱢ ᱮ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱮᱜᱼᱟ, 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ 3 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱴᱷᱤᱠ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱟ ᱟᱴ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱳᱡᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱵᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱧᱮᱞ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ? ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱧᱮᱞ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ? ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚ 6 ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱢᱟᱢᱟᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ 6 ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚ
1: 6 ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱚᱢᱟᱭᱮᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱟᱪᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟ?
0: ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱭ, ᱢᱟᱠᱥᱤᱢ 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, 6 ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜ ᱛᱟᱢ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱯᱷᱤᱥᱮᱱᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱡ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ,
1: ᱵᱟᱭ ᱵᱤᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱱᱟᱜ
1: ᱡᱚᱢ
0: ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱚᱱᱟ ᱚᱨᱫᱷᱚ ᱛᱚᱲ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱚᱸ 6 ᱵᱚᱸᱜᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ
1: ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟᱢᱟ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱚᱪᱚ ᱫᱚ
0: ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱟᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ
1: ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱮ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱚᱱᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱛᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ?
0: ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱮ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱞᱮᱥ ᱯᱚᱥᱤᱵᱚᱞ, ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱰᱮᱞᱤᱵᱷᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ, ᱚᱱᱟ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱯᱚᱠᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱜᱤᱰᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱱᱴᱨᱮᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱟᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱚᱱᱰᱤᱝ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱱᱢᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱤᱭᱮ ᱵᱮᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱵᱚᱱᱰᱤᱝ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮᱛᱮᱧ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱳᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱨᱚᱜᱷᱩᱯᱚᱛᱤ ᱥᱚᱠᱛᱤ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱫᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱭ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱞᱳᱥᱴᱨᱚᱢ ᱴᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱧᱩ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱨᱮ,
1: ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱛᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ,
0: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ,
1: ᱦᱳᱭ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱩᱦᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱥᱚᱞ ᱛᱚᱣᱟ,
0: ᱚᱥᱚᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ
1: ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱩ ᱠᱮᱞᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩᱣᱟ ᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ,
0: ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱰᱟᱵᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱴᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱠ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱫᱩᱭ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱮᱫᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, 3 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱩᱯᱠᱟᱨᱮᱜᱼᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩᱯᱠᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ,
1: ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱚᱸ�ᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱦᱮᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ, ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱵᱚᱫᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱱᱴᱨᱟᱥᱮᱯᱥᱚᱱ